0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лученец, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филяково в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэль Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние 3 года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: Военный подвиг года имеет 4 категории: помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволени», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
3: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволени» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня они не, рекнем, некий звлаштный чин.
3: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
3: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг. И именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Pan майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
3: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
3: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
3: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Штешняк из 22-го разведывательного полка.
3: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Это награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
3: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
3: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.

0: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. «То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет», вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков в знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков после матчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола, говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой, прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием, и я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет, Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муринью. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-х-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах. Однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масный и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
1: Кто-то мой жак, но...
0: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лученец, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филякова в проекте участвует также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэл Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние три года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: В Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Сереть. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
3: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня, не, рекнеме, некий звлаштный чин.
3: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
3: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Pан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с под льду.
3: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам-евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
3: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
3: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
3: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
3: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
3: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.

0: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. «То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет», вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков в знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков после матчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола, говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой, прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием, и я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет, Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муринью. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах, однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масны и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
1: Кто-то мой жак, но...
0: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лучениц, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филякова в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэль Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние 3 года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: Военный подвиг года имеет 4 категории: помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Сереть. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволени», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
3: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволени» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнем, некий звлаштный чин.
3: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и Словакия у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
3: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Pan майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
3: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
3: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
3: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
3: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Это награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
3: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв Сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
3: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.

0: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет, вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков в знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков после матчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола. Говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой. Прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием, и я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет, Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муринью. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-х-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах. Однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8-го места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Слован показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масный и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой Республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
1: Кто-то мой жак, но...
0: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни. Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Валовой внутренний продукт Словакии в постоянных ценах вырос на 0,7% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым низким темпом роста за последние 4 квартала. С учетом сезонных колебаний ВВП увеличился на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года. Это следует из предварительной оценки ВВП, опубликованной статистическим управлением. В июле выросли потребительские цены на товары и услуги на 0,1% в месячном исчислении. Годовая инфляция достигла 3,3%, что стало самым низким показателем с начала 2025 года. Над Словакией состоялась первая в истории дозаправка в воздухе истребителей F-16. Словацкие F-16 отработали эту ключевую оперативную возможность во время полета в сотрудничестве с самолетом-заправщиком союзника. Об этом сообщили Вооруженные силы Словацкой Республики. По данным ВС, это стало важной тренировкой и отработкой навыков дозаправки в воздухе для наших пилотов, что является одним из самых сложных умений, необходимых для оперативного применения F-16. Словацкий ВВС включает в свой арсенал первые радары израильского производства. Их поставка осуществляется постепенно с задержкой в несколько лет. В производстве модулей также принимали участие Тринчинские авиационные ремонтные цеха. Эти устройства обеспечат армии непрерывную картину ситуации в нашем воздушном пространстве, а также послужат для управления нашей собственной противовоздушной обороной. Министерство окружающей среды исключит из первоначального списка 8 зон, указанных в документе «Зоны ускорения развития ветроэнергетики в Словацкой Республике», все, кроме одной, расположенной в Восточной Словакии. Она будет разделена на 2 зоны. Об этом в присутствии представителей ряда местных органов власти объявил глава ведомства Томаш Тараба. Ветроэлектростанции будут строиться в этих зонах только с согласия местных органов власти, чего министр не ожидает. Коалиционная партия СНС выступает против строительства любых ветряных электростанций в Словакии даже в одной зоне. По мнению представителей партии, Словакия обладает достаточным количеством энергии от атомных электростанций. Экологические организации призывают к подготовке качественного и основанного на данных национального плана обновления природы. Они считают важным вовлечь в этот процесс профессиональное сообщество, научные учреждения, органы местного самоуправления, фермеров и других участников, непосредственно затронутых принимаемыми мерами в стране. Они призывают Министерство окружающей среды подготовить документ таким образом, чтобы он действительно укрепил устойчивость Словацкой Республики. Министерство должно направить первый проект в Европейскую комиссию к 1 сентября этого года. В эти дни в Филяково, район Лучениц, собрались представители нескольких европейских городов, чтобы обсудить будущее Европы и сотрудничество между городами и муниципалитетами. Встреча проходит в рамках международного проекта «Европейская платформа местных органов власти», который самоуправление Филяково реализует с прошлой осени. Проект призван создать площадку для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза и его будущего, а также роли местных органов власти в процессе европейской интеграции. Помимо Филякова в проекте участвуют также город Сечени из Венгрии, гмина Устишки-Дольна из Польши и коммуна Санкраю из Румынии. В середине августа в Банской Бистрице состоится 9-й ежегодный день словацкого национального костюма. В субботу 15 августа в историческом центре города выступят 60 фольклорных коллективов, более 1500 артистов. А главными темами мероприятия станут труд, вера и горнодобывающая промышленность, которые на протяжении веков формировали жизнь, обычаи и национальную самобытность нации. Юрий Славковский в четвертый раз стал абсолютным победителем опроса «Хоккеист года». Он также получил награду как лучший словацкий нападающий. Владимир Орсак был признан лучшим тренером, а защитник Мартин Фехервари и вратарь Самуэл Главай также получили индивидуальные награды. Славковский стал лучшим хоккеистом Словакии в третий раз подряд и в четвертый раз за последние 5 лет. В национальном парке Велкафатра зафиксирована почти тропическая погода на высоте 1315 метров над уровнем моря. 5 августа температура воздуха в Смрековице в Велкафатре составила 29,9 градуса Цельсия. Как сообщила администрация парка, на первый взгляд это может показаться всего лишь цифрой на графике, но в горной местности это очень любопытный показатель. Словаки чаще всего берут отпуск летом. Более четверти работников отсутствуют на работе в августе, а количество сверхурочных часов увеличивается на треть. Некоторые работодатели решают проблему нехватки персонала летом с помощью запланированных отпусков для всех сотрудников компании, как сообщила HR-платформа Humanet. По данным платформы, в Словакии чаще всего берут отпуск в июле и августе. В среднем 16% работников имеют месяц отпуска в течение всего летнего периода.
0: Тема дня.
1: Уровень недоверия к иностранным работникам на словацком рынке труда за последний год значительно возрос. До 3/4 сотрудников опасаются, что приток более дешевой рабочей силы из-за рубежа замедлит рост их собственных зарплат. В то время как сотрудники обеспокоены заработной платой, компании в основном сталкиваются с административными препятствиями и неопределенностью при найме иностранцев. Об этом свидетельствуют опросы Jobs Index и руководство по данным для обеспечения адаптивности бизнеса, результаты которых были опубликованы компанией Alma Career. У словацких рабочих негативное отношение к экономической миграции сочетается с опасениями по поводу состояния экономики. Чем больше опасений по поводу экономического развития, тем большую конкуренцию и потенциальную угрозу они видят в работниках из-за рубежа. Несмотря на это, работникам Словакии не приходится беспокоиться о потере работы из-за миграции. Работодатели по-прежнему видят больше проблем и препятствий, чем преимуществ привлечения работников из-за рубежа, оценил Мартин Саба, аналитик рынка труда из компании Alma Career Словакия. Согласно опросу Jobs Index, до 74% работников Словакии считают, что работодатели не будут повышать заработную плату из-за наличия более дешевой рабочей силы среди беженцев и иностранцев. В Чехии так считают 62% работников. Более того, эта обеспокоенность значительно возросла за последние 3 года. Если весной 2023 года с этим утверждением соглашались 59% словацких работников, то сегодня этот показатель составляет упомянутые 3/4. Помимо сотрудников, работодатели также проявляют сдержанность в отношении иностранных работников. Причем половина из них, согласно опросу, вообще в них не нуждается. Только 19% компаний не могут обойтись без иностранцев, в то время как более трети считают их незаменимой опорой для словацкой экономики. Напротив, 30% компаний опасаются, что их чрезмерное трудоустройство угрожает стабильности внутреннего рынка труда. Наибольшими препятствиями для привлечения компаниями иностранных работников являются длительные административные процедуры и неопределенность, обусловленная их долгосрочным пребыванием. Работодателям также осложняют ситуацию опасения по поводу недостаточного знания словацкого языка и сложности оформления разрешений на работу.
2: Уважаемые друзья, в эфире ежедневный получасовой выпуск программы «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием второй части нашей программы. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг 2025 года в Словакии». Из года в год на протяжении уже 29 лет это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких военных. Ну а затем в спортивной рубрике мы представим портрет легенды нашего футбола Йозефа Венглуша. Он добился больших успехов в качестве тренера сборной Чехословакии и помог национальной команде завоевать титул чемпиона Европы в Белграде в 1976 году. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
1: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
3: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
1: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня, не, рекнеме, некий звлаштный чин.
3: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
1: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
3: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
1: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Pan майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
3: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам-евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем словацкого национального восстания.
1: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
3: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
1: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
6: Ано, была то нескучная скусенность, а зажиток.
3: Да, это был невероятный опыт и захватывающие ощущения. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко, а также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
1: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
3: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
1: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
3: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
1: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
3: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
1: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
3: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
0: Спорт.
3: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини недавно наградил Йозефа Венглоша за его выдающийся вклад в развитие спорта и продвижение доброго имени Словакии за рубежом. Легендарный тренер был награжден орденом Людовита Штура первой степени, высшей государственной наградой Словацкой Республики. Новая публикация о Йозефе Венглоше, посвятившем всю свою жизнь футболу, выйдет в конце этого года. Он был одним из самых влиятельных людей в истории словацкого футбола, однако наследие Йозефа Венглоша не ограничивается только результатами. Он продвинул вперед как чехословацкий, так и мировой футбол. Его также помнят в английской премьер-лиге. Венглош заслужил там репутацию футбольного интеллектуала и визионера. В 1990 году он стал первым тренером из страны за пределами Британских островов, возглавившим клуб из английской лиги. Когда британские журналисты обнаружили, что у него есть докторская степень как по психологии, так и по физиологии, они стали называть его «Доктор Джоу». Венглош возглавил сильную команду «Астон Вилла Бирмингем» со звездами, такими как Дэвид Плетт и Пол Макград, и попытался внедрить различные элементы европейского футбола. «То, что он делал в Вилле, другие клубы не повторяли еще 7 или 8 лет», вспоминал Дуайт Йорк, нападающий из Тринидада и Тобаго, который позже стал одним из ключевых игроков в знаменитой победе Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Например, он удивлял игроков после матчевой разминкой. Те, кто играл на поле, ограничивались бегом или легкой растяжкой, а остальные тренировались как обычно. Венглош также детально анализировал всех своих соперников. Он носил с собой на трибуны диктофон, на который записывал свои мысли. Венглош добился успеха на начальном этапе, в том числе благодаря своим революционным идеям. Его клуб выбил из Кубка УЕФА сильный Интер Милан. Ему удалось создать пространство для иностранных тренеров, которые сейчас стали обычным явлением в английской премьер-лиге. Йозеф Венглош – один из тренеров, расширивших горизонты футбола. Говорил о нем действующий директор Европейской футбольной ассоциации УЕФА Александр Чеферин. С его стороны было просто фантастическим делом приехать в Англию и принять вызов, брошенный Астон Виллой. Прокомментировал его работу бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон. То, что он пошел туда, в Астон Виллу, стало для него огромным испытанием, и я думаю, он отлично справился, говорил самый знаменитый тренер в истории клуба Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Он всегда был улыбчивым, отзывчивым. И да, он действительно был тем, кто приоткрыл нам остальным дверь в Англию, и именно поэтому я должен быть ему благодарен, рассказывал легендарный французский тренер клуба Арсенал Лондон на протяжении 22 лет, Арсен Венгер. 20-30 лет назад такие личности были большой редкостью, отметил Жозе Муринью. Венглош извлек пользу из отличной подготовки, которую он уже получил, выступая еще как игрок за Слован Братислава в 50-60-х годах. В Словане он перенял богатые традиции, заложенные знаменитым тренером Леопольдом Счастный. По словам Йозефа Венглоша, спорт научил его, что без серьезной и ответственной работы нет хороших результатов, и он действовал в соответствии с этим правилом. В Чехословакии тренер Венглош впечатлял своими новаторскими методами тренировок. Его главной особенностью были ежегодные тренировки в высокогорных условиях, особенно в высоких Татрах, с помощью которых он старался повысить физическую форму игроков. В качестве футболиста он несколько раз выступал за Слован в зарубежных турнирах, однако во время поездки по Южной Америке он заболел желтухой и не играл 4 месяца. Из-за постоянных проблем со здоровьем он завершил игровую карьеру, и тренер Счастный предложил ему должность помощника. В 1965 году, во время очередного турне по Австралии, его заметили представители футбольного клуба «Сидней». Венглош остался за границей и помимо тренерской работы работал учителем в местной гимназии. В конце 60-х годов он вернулся в Чехословакию и тренировал Кошице. Позже он возглавил Слован Братислава. Команда под его руководством поднялась с 8 места в таблице к чемпионскому титулу в сезоне 73-74 годов. Словен показывал самый красивый футбол в Чехословакии, полагаясь на быструю и комбинационную игру, активный прессинг и опасных фланговых игроков, таких как Мариан Масны и Ян Чапкович. Венглош заслужил уважение, и футбольная ассоциация предложила ему должность тренера сборной Чехословакии в совместной работе с Вацлавом Ежиком. Дуэт Венглоша и Ежика привел страну к единственному крупному трофею в ее истории – победе на чемпионате Европы 1976 года. С 1982 года Йозеф Венглош работал тренером за границей. Он руководил Лиссабонским спортингом один сезон, затем работал в Малайзии и помогал развивать местный футбол. В конце 80-х он вернулся на родину и вывел Чехословакию на чемпионат мира в Италии. Это был первый турнир для чехословаков после падения коммунизма, и они выбыли только в четвертьфинале, проиграв будущему победителю на турнире сборной Германии. После работы в Англии, о которой мы упоминали, в начале 90-х он тренировал турецкий Фенербахче из Стамбула. Затем Словацкая футбольная ассоциация предложила ему возглавить национальную сборную, став первым тренером в эпоху независимости. Под его руководством команда постепенно улучшала свои результаты. Впоследствии он тренировал сборную Омана, японский клуб United Итихара Тиба и даже шотландский Celtic Glasgow, куда привел легендарного словацкого полузащитника Любомира Муравчика. Несколько поколений словацких тренеров изучали методические материалы, разработанные Венглошем. Подобно тому, как Венглош когда-то нашел своего учителя в лице Счастного, многие тренеры в Словакии и за рубежом черпали вдохновение из личности доктора Йозефа Венглоша. Одним из них был Владимир Вайс, самый успешный словацкий тренер последних лет. Йозеф Венглош, безусловно, заслуживал большего уважения, чем имел, особенно 30 лет назад, после образования независимой Словацкой республики. Он был первым тренером национальной сборной, а затем очень хотел стать президентом футбольной ассоциации. Он проиграл эту борьбу, поскольку принимали решения некомпетентные люди, имевшие влияние в то время. Однако именно он знал, как больше всего помочь словацкому футболу, потому что был человеком мирового класса, как тренером, так и личностью. Он был президентом Европейской ассоциации тренеров и оказывал влияние на таких людей, как Жозе Муриньо, Ходжсон и Арсен Венгер. Я помню, когда я стал тренером национальной сборной, в Вене проходил семинар, и доктор Венглош познакомил меня с Венгером, сказав ему, что вот это мой ученик. Рассказывал с внутренним волнением Владимир Вайс.
5: Кто-то мой жак, но...
3: Впоследствии Всемирная футбольная организация FIFA привлекала Йозефа Венглоша к работе в нескольких тренерских группах, занимавшихся разработкой итоговых методических материалов после крупных турниров. После завершения карьеры был Йозеф Венглош награжден Рубиновым орденом FIFA, высшей наградой за достижения всей жизни.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, вновь в эфире программа зарубежного вещания Словацкого радио. Из братиславской студии вас приветствует редактор Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, с самым высоким уровнем смертности шахтеров на миллион тонн добытого угля. Даже без этой аварии смертность среди шахтеров составляет приблизительно один человек на менее чем миллион тонн добываемого угля в год. 10 августа 1555 года родился вавринец Бенедикт Недожерский. Словацкий гуманист, поэт, педагог, филолог, классик, лингвист, математик и музыкант. Это одна из наших самых выдающихся личностей эпохи гуманизма и Возрождения. Он был профессором, деканом факультета искусства и проректором Карлова университета в Праге, педагогическим реформатором и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист, защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальную сборную и забил в них 18 голов. Выступал за национальную сборную под номером 17. Любомир Вишневский попрощался со своей хоккейной карьерой на зимнем стадионе в Братиславе 27 февраля 2016 года после того, как хоккейный клуб «Слован Братислава» проиграл дома ЦСКА «Москва» со счетом 1-3, и «Слован» выбыл из плей-офф КХЛ. Август был богат на спортивные достижения словаков. В частности, 11 августа 2008 года стрелок Зузана Штефичикова завоевала серебро в стрельбе по тарелкам на Олимпийских играх в китайском Пекине. Также 12 августа Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Калиска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовско-Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года, после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацки-Плесо, было открыто символическое кладбище для жертв Высоких Татр. Хотя это кладбище называют символическим, поскольку там фактически не захоронены человеческие останки, оно служит эмоциональным напоминанием о тех, кто погиб, покоряя красоты и препятствия татранской природы. 12 августа 2006 года новый пешеходный мост соединил словацкие и польские берега реки Дунаец между деревнями Червеный Клаштор и Сромовцы Нижны. Идея строительства моста через пограничную реку Дунаец зародилась еще в 1914 году, но была реализована лишь почти столетие спустя. 13 августа 1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

0: зима.
1: Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джонте Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицка, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзу-90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий, людей, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Словацкого радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
2: Радио Словакия International.
1: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил три десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
3: Тоже не так знаме, же совиновал модной фотографии.
4: Мало известен тот факт, что Калай занимался модной фотографией. Прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры, в 50-е годы прошлого века, давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
5: Так модная фотография у него застала долго так на окраю, но это было таки трошку служебная тема.
6: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая на первый взгляд пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
1: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карола Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке. Продолжит Луция Алмашева.
4: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, нравило, с удовольствием позировали фотографом. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей. А от него затем откололась модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
1: Карл Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карл Калай?
4: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Уильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
1: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карла Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии. Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашаева.
6: У нас и модная журналистика только начала зарождаться. Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франчишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
4: С модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
1: Продолжит Зузана Шедликова.
6: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни, случайные прохожие, развешенное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
4: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
1: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры словно над временем?
6: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было непросто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
4: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
1: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологически неправильной фотографии.
5: Можно между те очень курьезные с внешнего погляда и патри его вспоминка на то, как он фотил жену.
6: К таким курьезным с сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
1: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
5: Карл Калай наозаj прекрочил те границы, что был активный и в творбе часописов.
6: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. Сезон, Сибил в Берлине или Жарден де Мод в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
1: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
4: Он фотографировал для советского журнала «Мод», хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брался за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани, часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
1: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательницы моды?
5: Тяжко поверить, потому что там модная фотография и такая...
6: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
0: Займаве было на том, что Карол Калай не приоритетно модный фотограф.
7: Интересно то, что Карол Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де Мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у него не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Калая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде «художественная» или «нехудожественная фотография». Она может быть или хорошей, или плохой.
1: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магатова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века. И первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
8: Цела эта сполупраца трвала 20 роков, так 25, то есть кус моего живота.
6: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев, с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
1: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку даже выехать за рубеж в те времена, особенно в капиталистическую страну, было довольно непросто. А выезжать Калаю было необходимо по несколько раз в год, чтобы фотографировать разные коллекции для различных журналов.
4: Я думаю, благодаря тому, что у него было много друзей в разных организациях, он часто сотрудничал с культурными центрами у нас и за рубежом, представлял ЧССР в чехословацких культурных домах. Поэтому Калая считали лояльным и позволяли выезжать даже в Нью-Йорк, куда многим путь был закрыт, ведь он достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
1: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае, не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии, мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
9: Не дало бы себе это работать без того, если бы человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
7: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
10: На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, вновь в эфире программа зарубежного вещания Словацкого радио. Из братиславской студии вас приветствует редактор Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, с самым высоким уровнем смертности шахтеров на миллион тонн добытого угля. Даже без этой аварии смертность среди шахтеров составляет приблизительно один человек на менее чем миллион тонн добываемого угля в год. 10 августа 1555 года родился вавринец Бенедикт Недожерский. Словацкий гуманист, поэт, педагог, филолог, классик, лингвист, математик и музыкант. Это одна из наших самых выдающихся личностей эпохи гуманизма и Возрождения. Он был профессором, деканом факультета искусства и проректором Карлова университета в Праге, педагогическим реформатором и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист, защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальную сборную и забил в них 18 голов. Выступал за национальную сборную под номером 17. Любомир Вишневский попрощался со своей хоккейной карьерой на зимнем стадионе в Братиславе 27 февраля 2016 года после того, как хоккейный клуб «Слован Братислава» проиграл дома ЦСКА «Москва» со счетом 1-3, и «Слован» выбыл из плей-офф КХЛ. Август был богат на спортивные достижения словаков. В частности, 11 августа 2008 года стрелок Зузана Штефичикова завоевала серебро в стрельбе по тарелкам на Олимпийских играх в китайском Пекине. Также 12 августа Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Калиска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовской Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года, после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацки-Плесо, было открыто символическое кладбище для жертв Высоких Татр. Хотя это кладбище называют символическим, поскольку там фактически не захоронены человеческие останки, оно служит эмоциональным напоминанием о тех, кто погиб, покоряя красоты и препятствия татранской природы. 12 августа 2006 года новый пешеходный мост соединил словацкие и польские берега реки Дунаец между деревнями Червеный Клаштор и Сромовцы Нижны. Идея строительства моста через пограничную реку Дунаец зародилась еще в 1914 году, но была реализована лишь почти столетия спустя. 13 августа 1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

0: Хиросима. Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джонте Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицка, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзо 90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий, людей, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Словацкого радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
1: Радио Словакия International.
0: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил три десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
2: То, что не так знамя, что совиновал модной фотографии...
3: Малоизвестен тот факт, что Калай занимался модной фотографией. Прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры... В 50-е годы прошлого века давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
4: Так модная фотография у него застала долго так на окраю, но это было таки трошку служебная тема.
5: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая на первый взгляд пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
0: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карола Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке, продолжит Луция Алмашева.
3: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, правило, с удовольствием позировали фотографам. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей. А от него затем откололась модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
0: Карл Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карл Калай?
3: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Вильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
0: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карла Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии. Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашаева.
4: У
5: нас и модная журналистика только начала зарождаться. Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода-текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франтишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
3: С модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
0: Продолжит Зузана Шедликова.
5: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни. Случайные прохожие, развешанное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
3: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
0: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры словно над временем?
5: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было не просто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
3: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
0: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологически неправильной фотографии.
4: Можно между те очень курьезные с внешнего погляда и патри его вспоминка на то, как нафотил жену.
5: К таким курьезным с сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
0: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
4: Карл Калай наозаи прекрочил те границы, а же был активный и в творбе часописов.
5: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. «Сезон», «Сибил» в Берлине или «Жарден де мод» в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
0: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
3: Он фотографировал для советского журнала «Мод», хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брался за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани, часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
0: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательницы моды?
4: Тяжко поведать, потому что там модная фотография и такая...
5: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
6: Интересно то, что Кароль Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у него не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Калая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде художественная или нехудожественная фотография. Она может быть или хорошей, или плохой.
0: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магадова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века. И первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
5: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
0: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку даже выехать за рубеж в те времена, особенно в капиталистическую страну, было довольно непросто. А выезжать Калаю было необходимо по несколько раз в год, чтобы фотографировать разные коллекции для различных журналов.
3: Я думаю, благодаря тому, что у него было много друзей в разных организациях, он часто сотрудничал с культурными центрами у нас и за рубежом, представлял ЧССР в чехословацких культурных домах. Поэтому Калая считали лояльным и позволяли выезжать даже в Нью-Йорк, куда многим путь был закрыт, ведь он достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
0: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае, не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии, мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
7: Не дало бы это делать без того, если бы человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
6: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
0: На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, вновь в эфире программа зарубежного вещания Словацкого радио. Из Братиславской студии вас приветствует редактор Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, с самым высоким уровнем смертности шахтеров на миллион тонн добытого угля. Даже без этой аварии смертность среди шахтеров составляет приблизительно один человек на менее чем миллион тонн добываемого угля в год. 10 августа 1555 года родился Вавринец Бенедикт Недожерский, словацкий гуманист, поэт, педагог, филолог, классик, лингвист, математик и музыкант. Это одна из наших самых выдающихся личностей эпохи гуманизма и Возрождения. Он был профессором, деканом факультета искусства и проректором Карлова университета в Праге, педагогическим реформатором и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист, защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальную сборную и забил в них 18 голов. Выступал за национальную сборную под номером 17. Любомир Вишневский попрощался со своей хоккейной карьерой на зимнем стадионе в Братиславе 27 февраля 2016 года, после того, как хоккейный клуб «Слован Братислава» проиграл дома ЦСКА «Москва» со счетом 1-3, и «Слован» выбыл из плей-офф КХЛ. Август был богат на спортивные достижения словаков. В частности, 11 августа 2008 года стрелок Зузана Штефичикова завоевала серебро в стрельбе по тарелкам на Олимпийских играх в китайском Пекине. Также 12 августа Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Калиска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовско-Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года, после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацки-Плесо, было открыто символическое кладбище для жертв Высоких Татр. Хотя это кладбище называют символическим, поскольку там фактически не захоронены человеческие останки, оно служит эмоциональным напоминанием о тех, кто погиб, покоряя красоты и препятствия татранской природы. 12 августа 2006 года новый пешеходный мост соединил словацкий и польский берега реки Дунаец между деревнями Червеный Клаштор и Сромовцы-Нижны. Идея строительства моста через пограничную реку Дунаец зародилась еще в 1914 году, но была реализована лишь почти столетие спустя. 13 августа 1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

0: Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джонте Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицка, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзо 90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий, людей, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Словацкого радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
1: Радио Словакия International.
0: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил 3 десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
2: Тоже не так знаме же совиновал модной фотографии.
3: Мало известен тот факт, что Калай занимался модной фотографией. Прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры, в 50-е годы прошлого века, давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
4: Так модная фотография у него застала долго так на окраю, но это было таки трошку служебная тема.
5: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая на первый взгляд пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
0: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карола Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке. Продолжит Луция Алмашева.
3: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, правило, с удовольствием позировали фотографам. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей. А от него затем откололась модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
0: Карл Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карл Калай?
3: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Уильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
0: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карла Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии. Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашаева.
4: У нас и модная журналистика только начала зарождаться.
5: Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франтишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
3: С модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
0: Продолжит Зузана Шедликова.
5: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни, случайные прохожие, развешенное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
3: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
0: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры словно над временем?
5: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было непросто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
3: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
0: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологически неправильной фотографии.
4: Можно между те очень курьезные с внешнего погляда и патри его вспоминка на то, как он фотил жену.
5: К таким курьезным сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
0: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
4: Карл Калай наозаи прекрочил те границы, а же был активный и в творбе часописов.
5: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. Сезон, Сибил в Берлине или Жарден де Мод в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
0: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
3: Он фотографировал для советского журнала «Мод», хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брался за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани. Часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
0: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательницы моды?
5: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
6: Займаве было на том, что Карол Калай не приоритетнее модный фотограф.
7: Интересно то, что Карол Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де Мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у него не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Каллая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде «художественная» или «нехудожественная фотография». Она может быть или хорошей, или плохой.
0: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магатова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века. И первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
8: Целая эта сполупраца тривала 20 роков, так 25, то есть кус моего живота.
5: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев, с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
0: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку

0: достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
1: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае, не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии, мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
2: Не дало бы себе то робить без того, как бы человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
3: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
1: На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, вновь в эфире программа зарубежного вещания Словацкого радио. Из Братиславской студии вас приветствует редактор Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, с самым высоким уровнем смертности шахтеров на миллион тонн добытого угля. Даже без этой аварии смертность среди шахтеров составляет приблизительно один человек на менее чем миллион тонн добываемого угля в год. 10 августа 1555 года родился вавринец Бенедикт Недожерский, словацкий гуманист, поэт, педагог, филолог, классик, лингвист, математик и музыкант. Это одна из наших самых выдающихся личностей эпохи гуманизма и Возрождения. Он был профессором, деканом факультета искусства и проректором Карлова университета в Праге, педагогическим реформатором и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист, защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальную сборную и забил в них 18

голов. Выступал за национальную сборную под номером 17. Любомир Вишневский попрощался со своей хоккейной карьерой на зимнем стадионе в Братиславе 27 февраля 2016 года после того, как хоккейный клуб «Слован Братислава» проиграл дома ЦСКА «Москва» со счетом 1-3, и «Слован» выбыл из плей-офф КХЛ. Август был богат на спортивные достижения словаков. В частности, 11 августа 2008 года стрелок Зузана Штефичикова завоевала серебро в стрельбе по тарелкам на Олимпийских играх в китайском Пекине. Также 12 августа Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Калиска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовско-Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацкий Плесо было открыто символическое кладбище для жертв Высоких Татр. Хотя это кладбище называют символическим, поскольку там фактически не захоронены человеческие останки, оно служит эмоциональным напоминанием о тех, кто погиб, покоряя красоты и препятствия татранской природы. 12 августа 2006 года новый пешеходный мост соединил словацкий и польский берега реки Дунаец между деревнями Червеный Клаштор и Сромовцы-Нижны. Идея строительства моста через пограничную реку Дунаец зародилась еще в 1914 году, но была реализована лишь почти столетие спустя. 13 августа 1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

0: Хиросима. Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джон Т. Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицка, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзу-90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий людей, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Словацкого радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
1: Радио Словакия International.
0: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил три десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
2: Тоже не так знамя же совиновал модной фотографии.
3: Малоизвестен тот факт, что Калай занимался модной фотографией. Прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры, в 50-е годы прошлого века, давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
4: Так модная фотография у него застала долго так на окраю, оно то было таки трошку служебно.
5: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая на первый взгляд пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
0: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карола Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке. Продолжит Луция Алмашева.
3: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, нравило, с удовольствием позировали фотографам. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей. А от него затем откололась модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
0: Карл Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карл Калай?
3: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Уильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
0: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карла Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии. Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашаева.
4: У
6: нас и модная журналистика только начала зарождаться. Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода-текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франчишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
3: С модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
0: Продолжит Зузана Шедликова.
6: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни. Случайные прохожие, развешанное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
3: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
0: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры словно над временем?
5: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было непросто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
3: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
0: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологически неправильной фотографии.
4: Можно между те очень курьезные с внешнего погляда и патри его вспоминка на то, как он фотил жену.
5: Таким курьезным с сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
0: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
4: Карл Калай наозаи прекрочил те границы, что был активный и в творбе часописов.
5: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. Сезон, Сибил в Берлине или Жарден де Мод в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
0: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
3: Он фотографировал для советского журнала «Мод», хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брал за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани, часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
0: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательница моды?
5: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
7: Интересно то, что Кароль Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де Мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у него не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Калая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде «художественная» или «нехудожественная фотография». Она может быть или хорошей, или плохой.
0: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магатова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века. И первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
5: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
0: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку даже выехать за рубеж в те времена, особенно в капиталистическую страну, было довольно непросто. А выезжать Калаю было необходимо по несколько раз в год, чтобы фотографировать разные коллекции для различных журналов.
3: Я думаю, благодаря тому, что у него было много друзей в разных организациях, он часто сотрудничал с культурными центрами у нас и за рубежом, представлял ЧССР в чехословацких культурных домах. Поэтому Калая считали лояльным и позволяли выезжать даже в Нью-Йорк, куда многим путь был закрыт, ведь он достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
0: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае, не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии, мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
8: Не дало бы это делать без того, если бы человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
7: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
0: На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!